0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin ses radyosu.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin sesi radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquie.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зари и Турция.
10: Це ліши Туарчи Чишен Бонго Дентай.
0: Инджан Кара, Радио Садоє Турция.
11: Да, да Турция ғаг радио да.
12: Хосуме Турция и дайна Радио Гаяна.
13: Петерчия Радио Садбури Турция Скма.
14: Овода Турция Уни Радиоса.
15: Айч Радио Воча Тюркия.
0: Говорит голос Тюркия.
16: Эфирда Тюркия Овоза.
14: Гиплеер Тюркияның тети радиосы.
9: Е Садай Тюркия.
17: Аңлаватқаныңа Тюркия Овоза радиосы.
18: Эво Ифонетис Тюркия.
2: Овди Радио Глас Тюркия.
19: Гидарре Диамурия Тюркия.
2: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
4: Este es Radio Voz de Turquía.
1: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
14: Zboru wa glasot na Turkiye.
15: Efirde Turkiye Ovoz Radyosu.
0: It Turkiye hangia radioya?
2: Ovde Radio Glas Turkiye.
6: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگرسکی ازیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Тюркия.
11: 这里是 土耳其 之声 广播电台.
0: Инджа Анкара, радио Садае Тюркия.
12: Да, Тюркия гаг радио да.
13: Хосуме Тюркия и зайна радио гаяна.
14: Петерчия радио Садбури Тюркия скма.
15: Овода Тюркия уни радиосу.
16: Айч радио Воча Тюркия.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия овоза.
19: Гитлеер Тюркиянын тети радиосу.
10: Е садай Тюркия.
5: Аңлаватканыңла Тюркия овоза радиосу.
0: Эзо ифонетис Тюркия.
5: Овди радио глас Тюркия.
6: Гидареди амурия Тюркия.
9: Ини адала радио суара Тюркия.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
7: Este es Radio Voz de Turquía.
10: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
13: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
4: It Turkiye hangi radio ya?
5: Ovde radio glas Turkiye.
0: Turkiye une radiosu. Burası Türkiye'nin sesi radiosu.

0: TRT, Radio La Voix de Turquie.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
2: هنا اذاعت صوت ترکیه.
1: دانشیر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
3: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
4: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
6: استا اس لا ووس ده ترکیه.
7: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
8: Юфлет Зъри и Тюркия.
9: Чели ши Туарчи Чишен, Бонходен Тай.
1: Инджан Кара, Радио Садое Тюркия.
10: Да, Тюркия Гаг Радио, да.
11: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
12: Петерши Радио Садбури, Тюркия Скма.
13: Овода, Тюркия Уни, Радио Садбури.
6: Айч Радио Воча Тюркия.
1: Говорит голос Тюркия.
14: Эфирда Тюркия Овоза.
15: Гитлеер Тюркиянын пети радиосы.
8: Е Садай Тюркия.
16: Аңлаватканыңла Тюркия Овоза радиосы.
17: Эзо Ифонетис Тюркия.
3: Овди Радио Глаз Тюркия.
18: Гидарреди Амурия Тюркия.
19: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
1: Este es Radio Voz de Turquía.
5: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
13: Zboru wa glasot na Turkiye.
6: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
1: It Turkiye hangia radioya.
3: Ovde radio glas Turkiye.
5: Türkiye öne radiosu.
1: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

В эфире «Голос Тюрки». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Тюрки» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц. С вами в студии я, Юлия Рюджу. В операторской мне помогает Узгек Курай. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новости и следующие рубрики «Под небом Анатолии» и «Тем временем в России».

И вначале коротко о событиях дня. Президент Тюркии Реджеп Тайип Эрдоган принял премьер-министра Сингапура Лоуренса Вонга, находящегося с визитом в Тюркии. Тюркия и Германия подписали новый протокол об экономическом сотрудничестве в рамках 6-го заседания Совместного экономического и торгового комитета в Анкаре. На церемонии ввода в эксплуатацию нового президентского самолета Air Force One президент США Дональд Трамп заявил: «Нам предстоит много полетов на нем. Скоро мы отправимся в Тюркию», тем самым обозначив свое намерение принять участие в саммите НАТО в Анкаре в июле. Министерство иностранных дел Украины сообщило, что в результате российских авиаударов в различных регионах страны погибли по меньшей мере 6 человек и 20 получили ранения.

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир выступил с крайне жестким заявлением после гибели 4 израильских солдат в результате атаки Хизбаллы на юге Ливана. По его

Эрдоган и Вонг провели двустороннюю встречу со своими делегациями. Со стороны Тюркии на встрече также присутствовали министр иностранных дел Хакан Фидан, министр финансов Мехмет Шимшек, глава управления по связям с общественностью при президенте Бурханеттин Дуран, главный советник президента по вопросам безопасности и внешней политики Акиф Чаатай Кылыч и председатель попечительского совета фонда популяризации наук Беляль Эрдоган. Тюркия и Германия подписали новый протокол об экономическом сотрудничестве в рамках 6-го заседания Совместного экономического и торгового комитета в Анкаре. Министр торговли Тюркии Ömer Bulut и министр экономики и энергетики Германии Катарина Райхе подтвердили намерение довести объем двусторонней торговли до 60 миллиардов долларов. По словам Булата, стороны обсудили торговлю, инвестиции, промышленное сотрудничество, энергетический переход, зеленую и цифровую трансформацию, транспорт, логистику и совместные проекты в третьих странах. Сейчас объем торговли между двумя странами превышает 52 миллиарда долларов. Германия остается крупнейшим экспортным рынком Тюркии, третьим по величине источником импорта и одним из ведущих иностранных инвесторов. Отдельное внимание стороны уделили визовым вопросам. В Анкаре заявили о снижении уровня отказов в визах для граждан Тюркии и планах ускорить процедуры для предпринимателей, студентов, деятелей культуры и представителей гражданского общества. В Берлине назвали Тюркии надежным партнером на фоне геополитической нестабильности и экономической трансформации, подчеркнув заинтересованность в дальнейшем расширении инвестиций и совместных проектов. На церемонии ввода в эксплуатацию нового президентского самолета Air Force One президент США Дональд Трамп заявил: «Нам предстоит много полетов на нем, скоро мы отправимся в Тюркию», тем самым обозначив свое намерение принять участие в саммите НАТО в Анкаре в июле. Выступая на церемонии на объединенной авиабазе «Эндрюс», Трамп представил «Боинг 747», подаренный Катаром и принятый в арсенал в качестве президентского самолета после проведения масштабной модернизации. Трамп заявил, что они совершат множество зарубежных поездок на новом Air Force One, сказав: «Мы полетим в Тюркию, позже в этом году мы снова полетим в Китай». Председатель Си Цзиньпин будет здесь в сентябре, затем мы отправимся на крупную конференцию в Китае. Президент Трамп назвал новый Boeing 747 самым роскошным самолетом в мире, отметив его непревзойденные системы связи и современное оборонное оборудование. Он отметил, что самолет был превращен в летающий Белый дом всего за 10 месяцев и поблагодарил около 250 человек, участвовавших в модернизации. Старый Air Force One будет передан в музей.

Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей. Министерство иностранных дел Украины сообщило, что в результате российских авиаударов в различных регионах страны погибли по меньшей мере 6 человек и 20 получили ранения. Согласно заявлению министерства, опубликованному в пятницу на платформе X, в Запорожской области на юго-востоке Украины произошел пожар на автозаправочной станции, в результате которого была повреждена инфраструктура и ранены 2 человека. В Харьковской области авиаудары были нанесены по складу, жилым домам и автомобилям. 10 человек получили ранения, в том числе 4 детей. 1 человек погиб. В Днепропетровской области в центральной Украине в результате атак были повреждены частные дома, почтовые отделения и автомобили. Министерство сообщило, что в Павлограде погибла 8-летняя девочка и 1 человек получил ранения. В Одесской области на юге страны российские удары вызвали пожары в топливных и газовозных цистернах. 1 человек погиб и 4 получили ранения. Сообщается, что тушению пожаров препятствовали неоднократные предупреждения об авиаударах. В Краматорске, городе Восточной Донецкой области, погибли 3 человека, по меньшей мере 6 получили ранения. Министерство заявило, Россия не намерена останавливаться и призвала партнеров Украины

ввести более жесткие санкции и усилить противовоздушную оборону. В заявление также добавляется, необходимо повысить способность Украины защищаться от воздушных атак. Укрепление противовоздушной обороны Украины имеет решающее значение для спасения жизней. Между тем, обе стороны сообщили об интенсивной активности беспилотников в течение ночи. Украинские военные заявили, что сбили 79 российских беспилотников, в то время как Министерство обороны России заявило, что российские системы ПВО перехватили 133 украинских беспилотника. Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир выступил с крайне жестким заявлением после гибели 4 израильских солдат в результате атаки Хизбаллы на юге Ливана. По его словам, весь Ливан должен сгореть. Бен-Гвир заявил, что за каждую слезу израильской матери должны пролить слезы тысяч ливанских матерей, призвав к еще более разрушительным ударам по территории Ливана. Он также подчеркнул, что Израиль не должен учитывать в данном вопросе позицию Соединенных Штатов. С аналогичной риторикой выступил и министр финансов Бецалель Смотрич, который призвал открыть врата ада в Ливане и усилить военные действия против соседней страны. На этом фоне израильская армия продолжает удерживать оккупированные территории на юге Ливана. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху ранее дал понять, что еврейское государство не планирует возвращать захваченные ливанские территории. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи резко осудил заявление министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира, который после гибели 4 израильских солдат на юге Ливана призвал сжечь весь Ливан. Аракчи подчеркнул, что подобные слова звучат не от случайного безумца, а от действующего члена израильского правительства. По его словам, это свидетельствует о том, что израильское руководство нацелено на продолжение войны и дальнейшую эскалацию в регионе. По данным источников, Иран уже дал понять посредникам, что не вернется к переговорам с США в Швейцарии без четких гарантий прекращения боевых действий в Ливане. В Тегеране считают, что дальнейшие израильские удары могут сорвать весь дипломатический процесс. Управление гражданской обороны Ливана сообщило о гибели 16 человек в результате израильских ударов по провинции Эн-Набатия на юге страны. Еще 12 человек получили ранения, 47 эвакуированы в безопасные районы, об этом сообщает Национальное новостное агентство Ливана ННА. Армия Израиля заявила, что удары стали ответом на ночные атаки Хизбаллы. Группировка запустила более 50 снарядов в сторону израильских сил на юге Ливана. По данным военного ведомства, поражены более 80 объектов Хизбаллы в провинции Эн-Набатия и других районах юга страны. Хизбалла, в свою очередь, обвинила Израиль в несоблюдении режима прекращения огня на протяжении почти 2 лет. Ливанская армия заявила, что продолжение израильской агрессии направлено на срыв любого решения, способного восстановить стабильность в Ливане. Об этом сообщает CNN. Израиль начал массированные удары по Ливану 2 марта 2026 года. По данным Министерства здравоохранения Ливана, с тех пор погибли 3980 человек. Число вынужденных переселенцев превысило 1 миллион. 18 июня президенты США и Ирана Дональд Трамп и Масуд Пезешкиан подписали исламабадский меморандум, предусматривающий прекращение боевых действий на всех фронтах, включая Ливан. Продолжающиеся удары Израиля стали одной из причин срыва запланированных на 19 июня очных переговоров на швейцарском курорте Бюргеншток. Бывший президент США Барак Обама заявил, что несмотря на прекращение огня, Соединенные Штаты сейчас могут находиться в немного худшем положении, чем до начала войны с Ираном в феврале. По словам Обамы, до выхода Вашингтона из ядерной сделки с Тегераном действовало соглашение, по которому Иран обязался не разрабатывать ядерное оружие. Он подчеркнул, что отказ от этой договоренности привел к наращиванию иранского ядерного потенциала. Обама также заявил, что США потратили миллиарды долларов, подвергли серьезной нагрузке свои вооруженные силы и понесли человеческие потери, но в итоге вернулись почти к той же точке, с которой начинался конфликт. Отдельно бывший президент выразил сомнение, что новые соглашения между Вашингтоном и Тегераном окажутся существенно лучше или будет заметно отличаться от сделки 2015 года.

года, заключенной во время его президентства. Совместный всеобъемлющий план действий был подписан в Вене летом 2015 года. Документ, одобренный резолюцией 2231 Совбеза ООН, предусматривал ограничение ядерной программы Ирана в обмен на снятие санкций. В 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о расторжении соглашения и введении дополнительных ограничений против Тегерана. Еще год после выхода Трампа из соглашения иранская сторона соблюдала условия, а в 2019 году заявила о приостановке своих обязательств. Дорогие друзья, это были новости. А сейчас в нашем эфире звучит песня «Бени Хатырла». Поет Назан Önceli.

В XIX веке астрономия в Османской империи претерпела глубокую трансформацию. Небо перестало использоваться исключительно для определения времени. Теперь оно стало применяться для измерений, вычислений и стандартизации. В основе этой трансформации лежали три фундаментальных причины: современное образование, институциональные обсерватории и телеграф. Движущей силой этих изменений стал сдвиг в мышлении внутри самой астрономии. Небо, ранее объяснявшееся математическими моделями, теперь подчинялось непоколебимым законам ньютоновской физики. Движение небесных тел перестало быть просто вычисляемым, оно стало объясняться законами гравитации и инерции. Колыбелью этого нового понимания стали такие образовательные учреждения того периода, как Имперская военно-морская инженерная школа. Ее основатель и главный преподаватель Хюсейн Рыфкэт Тамани привнес в армию принципы современной западной геометрии и тригонометрии, одновременно превратив астрономию в техническую дисциплину, способную вычислять траекторию пушечных ядер и определять границы государств. Эстафету на этом пути перенял его ученик Исхак Эфенди, который впервые ввел в турецкий язык терминологию современной физики и астрономии в своем монументальном четырехтомном труде «Меджмуае Улеме Риязье» – «Сборник математических наук». Благодаря этой преемственности учителя и ученика астрономия стала инструментом навигации, точно определяющим курс корабля в открытом море, и математической основой картографии, напрямую интегрированной в оборонную стратегию государства. В тот период точное определение местоположения города на карте было возможно только по небу. Точные координаты таких центров, как Конья, Сивас и Эрзурум, определялись путем измерения высоты определенных звезд на ночном небе и последующих сложных вычислений. Небо перестало быть просто областью наблюдения, а стало обширной системой отсчета, измеряющей Землю с миллиметровой точностью. Институциональным воплощением этого нового технического понимания стала Имперская обсерватория Расатхани Амире, основанная в Стамбуле в 1868 году. Это учреждение было создано как системный центр для измерения времени, определения координат и систематической регистрации данных. Османское государство, стремясь привести свои телеграфные сети в соответствие с европейскими научными стандартами, поручила эту важнейшую задачу Аристиду Кумбари, французу, обладавшему как современными знаниями в области измерений, так и умением находить им применение в области техники. Однако роль обсерватории не ограничивалась только небом. Особенно после Великого Стамбульского землетрясения 1894 года под руководством Кумбари учреждение превратилось в многофункциональный центр, который научно регистрировал землетрясения.

Весения получал сейсмические данные и передавал эту жизненно важную информацию государственным службам безопасности. Одним из элементов, сделавших эту трансформацию видимой и нашедшей место в повседневной жизни, стал телеграф. С появлением телеграфа время впервые в истории стал независимым от пространства. В то время как в классической системе каждый город просыпался со своим солнцем и сверял свои часы со своим призывом к молитве, то есть часы призыва к молитве имели местный ритм, телеграфные провода положили конец этому разноголосию. Теперь время было привязано к секундам обсерватории в Стамбуле. Этот сигнал, достигающий по проводам таких центров, как Конья, Сивас и Эрзурум, синхронизировал их время. Впервые обширная территория начала отсчитывать время с помощью этой фиксированной и механической меры, называемой средним солнечным временем. Повседневная жизнь, транспорт и функционирование государства больше не определялись местным солнцем, а ритмом этой центральной инфраструктуры. К концу XIX века османская астрономия вышла за рамки скромных дворов, мечетей и стала неотъемлемой частью технической основы современного государства, объединенной телеграфными линиями, железными дорогами и военными картами. Новое понимание физики, получившее развитие в инженерных школах, в сочетании с институциональной дисциплиной императорской обсерватории – и скоростью телеграфа объединила разрозненное восприятие времени в Анатолии в централизованную систему. Границы страны были определены небесными координатами. Маршруты кораблей привязаны к звездам, а время отправления поездов с точностью до секунд ко времени Стамбула. Эта инфраструктура, работающая с точностью до секунд, заложила непоколебимый фундамент новой эпохи. Под небом Анатолии.

Украина нанесла удары дронами по нефтебазе и химзаводу в России. Украинские военные нанесли дальнобойные санкции по важным энергетическим объектам на территории России и на временно оккупированных территориях, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в соцсетях. Он опубликовал видео ударов беспилотников Службы безопасности Украины по комбинату «Темп» в Рыбинске Ярославской области, который считают нефтехранилищем Росрезерва. Это более чем в 700 километрах от Украины. Также вооруженные силы Украины ночью атаковали химкомбинат «Азот» в Тульской области. Этот завод в Новомосковске является одним из крупнейших российских производителей аммиака и азотных удобрений. Предприятие поставляло химическую продукцию на завод имени Свердлова в Дзержинске, где производятся взрывчатые вещества для боеприпасов. Сообщается об ударах беспилотников по объектам в 28 регионах России и на оккупированных территориях Украины. По словам Зеленского, целями стали объекты российской военной логистики. Дроны ударили по аннексированному Крыму и Севастополю. Аннексированный Крым и Севастополь вновь подверглись атаке беспилотников. В Симферополе после удара вспыхнул пожар на ТЭЦ. На опубликованных видео в социальных сетях видны зарево и столбы дыма над городом. Сообщается, что в городе начались перебои со светом. Украинские дроны несколько дней подряд бьют по российской логистике на юге Украины и в Крыму. На фоне атак на полуострове обостряются проблемы с топливом. На ряде заправок фиксируются перебои с бензином, а у работающих АЗС выстраиваются очереди. Накануне ВСУ нанесли удар по мосту и почти 50 грузовикам войск России с боекомплектом и топливом в Армянске.

Компания DCOA, которая участвует во внедрении систем фильтрации и блокировок интернета по требованиям Роскомнадзора, объявила закупку серверного оборудования на сумму 1,31 миллиарда рублей. Поставка техники должна быть завершена до августа этого года. ДЦОА была создана для реализации закона о суверенном Рунете и выступает основным интегратором технических средств противодействия угрозам, которые Роскомнадзор устанавливает на сетях интернет-провайдеров. Именно через эти системы проходит фильтрация трафика, блокировка запрещенных ресурсов и ограничение доступа к различным сервисам. Согласно документации, компания планирует приобрести не менее 154 высокопроизводительных серверов российского производства. В Ростелекоме, которому принадлежит ДЦОА, заявили, что закупка связана с технологическими задачами компании. Расширение инфраструктуры происходит на фоне сообщения о нехватке мощностей для обработки растущих объемов интернет-трафика. По данным СМИ, из-за перегрузки оборудования в отдельных случаях заблокированные ресурсы временно становились доступны пользователям. Роскомнадзор ранее отрицал наличие подобных проблем. В последние месяцы ведомство усилило контроль за интернет-провайдерами и продолжает расширять возможности систем блокировок и фильтрации трафика. Одним из приоритетов остается борьба с VPN-сервисами, которые используются миллионами граждан для обхода блокировок. Ранее правительство выделило около 40 миллиардов рублей подведомственному Роскомнадзору, главному радиочастотному центру. Часть этих средств планируется направить на развитие инфраструктуры, используемой для противодействия VPN и другим инструментам обхода ограничений. По данным отраслевых источников, увеличение вычислительных мощностей должно помочь Роскомнадзору повысить эффективность блокировки VPN-сервисов и обработки интернет-трафика. На фоне ужесточения ограничений российские разработчики уже сообщали о проблемах с доступом к зарубежным репозиториям кода, облачным сервисам и другим международным ресурсам.

Россия ввела ограничения на сельхозпродукцию из Армении. Россельхознадзор сообщил, что решение связано с продолжающимися случаями выявления карантинных вредителей в продукции, поступающей из Армении. В частности, в июне специалисты обнаружили карпового жука в партиях орехов, сушеных персиков и сушеных томатов, поступивших из Армении. По данным Россельхознадзора, ограничения будут действовать до тех пор, пока армянская сторона не предоставит механизм, гарантирующий безопасность и прослеживаемость поставляемой продукции. В ведомстве также заявили, что неоднократно информировали армянские власти о выявленных нарушениях и поэтапно вводили ограничения на отдельные категории товаров. В последние недели под запрет уже попали фрукты, овощи, сухофрукты и ряд других видов сельскохозяйственной продукции. Российская сторона считает, что действующая система фитосанитарного контроля в Армении не обеспечивает необходимого уровня безопасности поставок. В свою очередь, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что правительство окажет поддержку фермерам,

пострадавшим от ограничений, и продолжит курс на диверсификацию экспортных рынков. Решение принято на фоне сохраняющейся напряженности в отношениях между Россией и Арменией. В последние месяцы Москва и Ереван неоднократно обменивались критическими заявлениями по вопросам двустороннего сотрудничества, региональной безопасности и внешнеполитического курса Армении.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es La Voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: Чели ши Туарчи Чешен Бонко Дентай.
12: Инджа Анкара, Радио Садае Турция.
13: Да, да, Турция гаг радио да.
14: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Турция с Кма.
16: Овода, Турция Вину Радио Са.
17: Айч Радио Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия Оваза.
7: Гиплеер Тюркияның тети радиосы.
10: Е садай Тюркия.
5: Аңлаватқаныңа Тюркия Оваза радиосы.
12: Эво Ифонетис Тюркия.
5: Олди радио глас Тюркия.
2: Гидарре би амурия Тюркия.
13: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
20: Este Radio Voz de Turkiye.
21: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
13: Efirde Turkiye Ovoz Radyosu.
5: It Turkiye hangia radioya? Ovde Radio Glas Turkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Новости Турции и мира на 41 языке на сайте «Голоса Турции» trt.world.com.
1: А сейчас в нашем эфире звучит песня «Aşk dediğin laf».

И в завершение нашей передачи коротко об основных событиях дня. Президент Тюркии Реджеп Тайип Эрдоган принял премьер-министра Сингапура Лоуренса Вонга, находящегося с визитом в Тюркии. Тюркия и Германия подписали новый протокол об экономическом сотрудничестве в рамках 6-го заседания Совместного экономического и торгового комитета в Анкаре. На церемонии ввода в эксплуатацию нового президентского самолета Air Force One президент США Дональд Трамп заявил: «Нам предстоит совершить много полетов на нем. Скоро мы отправимся в Тюркию», тем самым обозначив свое намерение принять участие в саммите НАТО в Анкаре в июле. Министерство иностранных дел Украины сообщило, что в результате российских авиаударов в различных регионах страны погибли по меньшей мере 6 человек и 20 получили ранения. Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир выступил с крайне жестким заявлением после гибели 4 израильских солдат в результате атаки Хизбаллы на юге Ливана. По его словам, весь Ливан должен сгореть. На этом, уважаемые слушатели, наша передача из Анкары подошла к концу. До новых встреч в эфире. Всего вам самого доброго.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Банко Дентай.
12: Инджан Кара, Радио Садое Туркия.
13: Да, Туркия Ганг Радио, да.
14: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Туркия Скма.
16: Овода, Туркия Вину, Радио Са.
17: Аич, Радио, Воча Туркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овоза.
5: Гитлеер Тюркияның теги радиосы.
10: Е садай Тюркия.
7: Аңлаватқаныңа Тюркия овоза радиосы.
2: Эво ифонетис Тюркия.
5: Овди радио глас Тюркия.
3: Гидар реди амурия Тюркия.
6: Ини адала радио суара Тюркия.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
17: Este radio voz de Turkiye.
10: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
16: Zboru wa glasot na Turkiye.
1: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
9: It Turkiye hangia radio ya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radio sa.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی ازیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Тюркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Бангуден Тай.
12: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
13: Да, Тюркия Гаг Радио, да.
14: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
16: Овода, Тюркия Вюну, Радио Са.
17: Айч, Радио, Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овоза.
4: Гитлеер Тюркиянын тети радиосу.
10: Е садай Тюркия.
14: Аңлаватканыңла Тюркия овоза радиосу.
0: Эзо ифонетис Тюркия.
5: Овди радио глас Тюркия.
7: Гидар радио амурия Тюркия.
17: Ини адала радио суара Тюркия.
6: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
9: Este é Radio Voz de Turquia.
1: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efir de Turkiye ovoz radio sa.
0: It Turkiye hangia radio ya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.